город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 20 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможен сильный ветер. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сатурн Р Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
10: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысячи многодетных семей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в них воспитываются свыше 230 тысяч детей. Ранее сообщалось, что многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50%. От прожиточного минимума в регионе. На эти выплаты претендуют те, кто с 1 января этого года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ. На базе полигона «Сафроны» в Пермском муниципальном округе создадут комплекс по обработке и утилизации ТКО. Об этом сообщили в краевом МинЖКХ. Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Кроме этого, проведут обустройство комплекса утилизации органической фракции, входящей в ТКО мощностью 120 тысяч тонн в год. Мощность экотехнопарка позволит обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае. Инвестиции в проект составят более 4 миллиардов 800 миллионов рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года. Пермский край планирует стать крупным центром спелеотуризма. Как сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович, планируется разрешить такую активность в 12 пещерах. При этом часть пещер будут открыты для обычных туристов, часть для профессионалов. В частности, для этих целей может использоваться Мечкинская пещера. В этом году ее изучат сотрудники Горного института Уроран и определят возможный режим ее эксплуатации. Спелеотуризм – это спортивный туризм. В мире около 700 пещер оборудованы для путешествий и преодоления препятствий с использованием специального снаряжения. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших родителях.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможен сильный ветер. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 1000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом квартале этого года Банк России выявил в Пермском крае одну организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Компания незаконно выдавала займы населению. Эксперты предупреждают, услуги нелегальных кредиторов оборачиваются для потребителей завышенными процентами, огромными штрафами за просрочку платежей или потерей залогового имущества. Чтобы избежать мошенников, необходимо проверить, легально ли работает финансовая компания, есть ли у нее разрешение регулятора. Информация обо всех участниках финансового рынка содержится на сайте Банка России. Также там публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В целом по стране в первом квартале этого года Банк России выявил 1400 нелегальных участников финансового рынка. В Северодонецк из Пермского края отправилась 15-я медицинская бригада из 5 врачей и медицинской сестры. В ее состав вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Они будут оказывать медицинскую и организационно-методическую помощь в городской больнице. Отметим, медицинские работники Прикамья выезжают в Северодонецк с августа 2022 года. Органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают городу всестороннюю помощь в рамках соглашения между Пермским краем и Северодонецком, которое было подписано в 2022 году. Также наш регион участвует в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы и многое другое. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможен сильный ветер. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России летние каникулы для учеников невыпускных классов в текущем году начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше привычного срока. Профильное ведомство рекомендовало школам завершить учебный год 26 мая. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях. В Соликамске местная жительница после 15 лет работы в силовом ведомстве подала заявление на присвоение звания «Ветеран труда», но ей отказали, несмотря на наличие ведомственной награды. Тогда женщина обратилась в суд, где действия Министерства труда и социального развития Пермского края признали незаконными. Суд потребовал от министерства присудить спорное звание истицы, но ведомство в необходимый срок решение суда не выполнило. Судебные приставы взыскали с госоргана исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Только после этого женщине присвоили звание «Ветеран труда». В июне в краевой столице откроется первое в городе инклюзивное кафе. Здесь будут работать подростки с инвалидностью старше 14 лет. В основное меню войдут кофе, тортики и смузи. Всего планируется 16 посадочных мест. Как сообщает благотворительная организация «Счастье жить», уже сейчас идет оснащение инклюзивного кафе и студии кулинарных мастер-классов, ключевых пространств для обучения и трудовой интеграции подростков. Полное оснащение кафе планируется провести в ближайшие недели. В дальнейших планах развитие инклюзивных производств. Это сувениры, выпечка и кейтеринг от кафе. Кафе откроется в доме «Маяке» на улице Вижайской, 15, в пространстве, где подростки с инвалидностью смогут развивать свои таланты и становиться самостоятельными. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День едва ли будет легким и безоблачным, но вы наверняка добьетесь поставленных целей. Удастся решить вопросы, прежде казавшиеся чрезвычайно сложными. Станет ясно, как справиться с делами, которым вы отдали много сил. Трудности могут возникнуть при решении финансовых вопросов. Лучше не спешить с покупками. Сегодня будет сложно разобраться, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Прислушайтесь к советам людей, опыту которых доверяете. Они помогут избежать напрасных трат. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Если

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Овощи и фрукты составляют значительную часть пищевого рациона человека. Овощи и фрукты не только разнообразят ваш стол, но и послужат источником многочисленных веществ, необходимых для существования организма. Человек культивирует тысячи видов овощей. Некоторые виды растут по всей земле. География произрастания других ограничена. История, свойства и особенности многих видов хорошо известны массовому потребителю, но всегда интересно узнать что-то новое даже о таком простом продукте, как лук, например. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про овощи расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
3: Из Соликамска с любовью.

0: наша группа ВКонтакте. vk.com/soulfm. Вступай.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто

0: Соль FM. Погода.
1: 20 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможен сильный ветер. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Соленое радио. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на Соль-ФМ. У микрофона Антон Попов. За минувшую неделю огнеборцами Пермского края спасены 11 человек. Ликвидировано 94 пожара. К сожалению, на пожарах имеются погибшие и травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. С начала года на территории края зарегистрировано 44 возгорания сухой травянистой растительности. В Прикамье продолжается работа по комплектованию регионального подразделения отряда «БАРС» – боевой армейский резерв страны. Основная его задача – подавление вражеских беспилотных летательных аппаратов и защита воздушного пространства Прикамья от террористических посягательств с использованием беспилотных воздушных судов. Кандидатом в состав мобильной огневой группы отряда «БАРС» могут быть приняты граждане, отвечающие следующим требованиям. Возраст до 62 для старших офицеров, до 57 для младших офицеров и до 52 для сержанта и солдатов. Нахождение в мобилизационном людском резерве, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья. Кандидат заключает срочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На время действия контракта на бойца распространяются все права и обязанности военнослужащего. Для всех бойцов организовано двухнедельное обучение. Задачи будут выполняться исключительно на территории Пермского края для защиты воздушного пространства региона. Для предварительной консультации можно обращаться по телефонам военного комиссариата Пермского края. 8-342-217-55-84 и 8-342-237-48-73. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про овощи рассказываю сегодня. Банан – это овощ. Объясняется это тем, что банан вовсе не пальма и даже не дерево. Это многолетнее травянистое растение. А по определению овощи – части травянистых растений. Попросту говоря, банановое дерево – это трава, а сам плод банана – овощ. Лотос, кстати, тоже овощ. Его корни используют в пищу в азиатской кухне, где лотос является деликатесом.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про овощи рассказываю сегодня. Выращивание моркови занимались более 4000 лет назад, даже при раскопках Помпеи. На стенах домов находили рисунки, изображавшие морковку. Считается, что Афганистан стал родиной морковки. На Русь овощ завезли арабы в 14 веке, а уже в 16-м этим плодом были засеяны поля не только в деревнях, но даже в самой Москве. В моркови имеются практически все известные витамины, а также она содержит клетчатку, глюкозу, лецитин. Этот овощ очень полезен для роста, укрепления зрения и поддержания кожи в хорошем состоянии. Доказано, что морковь снижает риск развития инсульта, а также является отличным регулятором сахара в крови.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play. Сол-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курсы валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну, что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интересней. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Удачи!
0: «За баранкой». Соль FM. Погода.
2: 20 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможен сильный ветер. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
0: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысячи многодетных семей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в них воспитываются свыше 230 тысяч детей. Ранее сообщалось, что многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50%. От прожиточного минимума в регионе. На эти выплаты претендуют те, кто с 1 января этого года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ. На базе полигона «Сафроны» в Пермском муниципальном округе создадут комплекс по обработке и утилизации ТКО. Об этом сообщили в краевом МинЖКХ. Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Кроме этого, проведут обустройство комплекса утилизации органической фракции, входящей в ТКО мощностью 120 тысяч тонн в год. Мощности экотехнопарка позволят обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае. Инвестиции в проект составят более 4 миллиардов 800 миллионов рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года. Пермский край планирует стать крупным центром спелеотуризма. Как сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович, планируется разрешить такую активность в 12 пещерах. При этом часть пещер будут открыты для обычных туристов, часть для профессионалов. В частности, для этих целей может использоваться Мечкинская пещера. В этом году ее изучат сотрудники Горного института Уроран и определят возможный режим ее эксплуатации. Спелеотуризм – это спортивный туризм. В мире около 700 пещер оборудованы для путешествий и преодоления препятствий с использованием специального снаряжения. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое-самое про овощи рассказываю сегодня. Лук употребляли в пищу уже 5000 лет назад. Гигантские суммы тратились на покупку лука для строителей египетских пирамид. Луковица нарисована на гробнице Тутанхамона. В отличие от помидоров и картошки, лук попал из Европы в Америку, а не наоборот. Половину всего лука в мире выращивают в Китае и Индии. А лидером по душевному потреблению с отрывом от других стран является Ливия. Средний ливий съедает больше 33 килограммов лука в год. В России потребление оценивается в 17 килограмм на человека. При этом ученые считают, что для здоровья достаточно и 10 килограммов.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые небанальные истории про самые банальные овощи рассказываю сегодня. А вы знаете, что красные вкусные помидоры насчитывают более 10 тысяч разновидностей по всему миру? Больше всего их выращивают в Китае. Долгое время помидоры считались ядовитыми, поскольку относились к семейству посленовых, содержащих токсины и алкалоиды. Шведский натуралист Карл Линней назвал помидоры волчьими персиками. Споры об этих овощах и их вреде длились десятилетиями. И столько же времени они были проклятыми. К счастью, миф был благополучно развеян благодаря полковнику Роберту Гиббон-Джонсону, который в 1822 году публично перед 2000-й толпой съел ведро помидоров, чтобы развеять миф об их ядовитости.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про овощи расскажу сегодня. Лук действительно является отличным противомикробным средством, но только если употреблять его с умом. Нужно есть лук сразу после того, как луковица была разрезана. Ведь лук с таким же успехом поглощает микробов из воздуха, как и из нашего организма. Поэтому, съедая лук, нарезанный за полчаса до этого, мы вводим в организм дополнительную дозу микробов. И по некоторым исследованиям получаем еще и приступы сжоги.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом квартале этого года Банк России выявил в Пермском крае одну организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Компания незаконно выдавала займы населению. Эксперты предупреждают, услуги нелегальных кредиторов оборачиваются для потребителей завышенными процентами, огромными штрафами за просрочку платежей или потерей залогового имущества. Чтобы избежать мошенников, необходимо проверить, легально ли работает финансовая компания, есть ли у нее разрешение регулятора. Информация обо всех участниках финансового рынка содержится на сайте Банка России. Также там публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В целом по стране в первом квартале этого года Банк России выявил 1400 нелегальных участников финансового рынка. В Северодонецк из Пермского края отправилась 15-я медицинская бригада из 5 врачей и медицинской сестры. В ее состав вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Они будут оказывать медицинскую организационно-методическую помощь в городской больнице. Отметим, медицинские работники Прикамья выезжают в Северодонецк с августа 2022 года. Органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают городу всестороннюю помощь в рамках соглашения между Пермским краем и Северодонецком, которое было подписано в 2022 году. Также наш регион участвует в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы и многое другое. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про овощи рассказываю сегодня. Сахарная свекла является отличной иллюстрацией возможностей воздействия человека на природу на относительно коротком историческом отрезке. Интенсивные исследования свеклы на предмет содержания сахара и возможности ее увеличения начались только во второй половине 18-го столетия, а уже в 1801-м заработал первый завод, на котором сахар получали не из тростника, а из свеклы. Параллельно шла работа над выведением новых сортов. В результате содержание сахара в корнеплоде стало превышать 20%, а свекла стала вторым в мире источником сахара.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флаг. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про овощи рассказываю сегодня. Хотя острые и столовые перцы – это разные виды, шкала остроты для них создана единая. Ее автор – биолог Уилбур Сковилл. За единицу принята острота того перца, который мы привыкли называть болгарским. На момент создания шкалы самые острые сорта перца имели жгучесть в 1 миллион единиц Сковилла. А в 2017-м Майк Смит вырастил сорт перца чили жгучестью 2,48 миллиона единиц. Этот показатель означает, что следы одной капли Dragon Breath можно обнаружить, если растворить ее в 2,5 кубометрах воды. Выращивают и обрабатывают жгучие перцы в костюмах химической защиты и в противогазах.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, а в чем разница между паводком и половодьем? Знаете же, что половодье – это ежегодно повторяющийся этап водного режима водоема. Его ключевая фаза наступает в одно и то же время года. На равнинных реках оно наступает весной из-за таяния снегов, а в горах смещается на лето из-за таяния ледников. В тропических регионах совпадает с сезоном муссонных дождей. Это длительный процесс, длящийся недели, когда река постепенно забирает талую воду со всего бассейна. Что же касается паводка, он наступает внезапно и не привязан ко времени года. Он может последовать после сильного ливня, резкой оттепели или, например, разрушения плотины. В этом случае уровень воды буквально за часы поднимается до опасных значений. Половодье можно спрогнозировать заранее за несколько недель, тогда как паводок часто оказывается неожиданностью, поскольку он кратковременен и трудно предсказуем.

0: Реклама на Соль FM.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России летние каникулы для учеников невыпускных классов в текущем году начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше привычного срока. Профильное ведомство рекомендовало школам завершить учебный год 26 мая. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях. В Соликамске местная жительница после 15 лет работы в силовом ведомстве подала заявление на присвоение звания «Ветеран труда», но ей отказали, несмотря на наличие ведомственной награды. Тогда женщина обратилась в суд, где действия Министерства труда и социального развития Пермского края признали незаконными. Суд потребовал от министерства присудить спорное звание истицы, но ведомство в необходимый срок решение суда не выполнило. Судебные приставы взыскали с госоргана исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Только после этого женщине присвоили звание «Ветеран труда». В июне в краевой столице откроется первое в городе инклюзивное кафе. Здесь будут работать подростки с инвалидностью старше 14 лет. В основное меню войдут кофе, тортики и смузи. Всего планируется 16 посадочных мест. Как сообщает благотворительная организация «Счастье жить», уже сейчас идет оснащение инклюзивного кафе и студии кулинарных мастер-классов, ключевых пространств для обучения и трудовой интеграции подростков. Полное оснащение кафе планируется провести в ближайшие недели. В дальнейших планах развитие инклюзивных производств. Это сувениры, выпечка и кейтеринг от кафе. Кафе откроется в доме «Маяке» на улице Вижайской, 15, в пространстве, где подростки с инвалидностью смогут развивать свои таланты и становиться самостоятельными. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про овощи рассказываю сегодня. Родиной капусты считается Древняя Греция. На Руси этот овощ появился в 9 веке. Капуста была популярна среди знати, а также использовалась в качестве особенного подарка для друзей. Ценили наши предки особо квашеную капусту. Она была надежным помощником в борьбе с цингой. Сам Джеймс Кук, когда отправлялся в далекое морское путешествие, брал с собой несколько десятков бочек этого продукта. Кстати, капустниками называются театральные посиделки, а название свое они получили, потому что эти мероприятия устраивались после зимнего сезона во время поста, традиционным блюдом, во время которого был капустный пирог.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про овощи рассказываю сегодня. Репа считалась пищей бедняков. Ее начали возделывать еще в Древнем Египте. Репа была основным продуктом питания на Руси. Упоминания о ней есть даже в летописях. И только картофель смог вытеснить этот главный и любимый русскими людьми овощ. Современный человек редко употребляет репу в пищу. А зря. Репа содержит большое количество аскорбиновой кислоты, фосфор, бета-каротин, магний и кальций. Овощ используют при лечении суставов, дыхательной системы. Он полезен для пищеварения и очищения крови и почек. Помогает справиться с вирусными простудными заболеваниями. Так что ешьте репу. На здоровье!
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про овощи рассказываю сегодня. Родиной огурца является Индия. Об этом овоще есть упоминание даже в Библии. На Руси огурцы выращивали в 14 веке, и даже европейцы удивлялись, как хорошо они растут в нашей стране. Огурец повышает кислотность, поэтому людям с заболеваниями желудка он не рекомендуется. Овощ полезен для работы щитовидной железы, так как содержит йод. Также обладает омолаживающим и оздоравливающим действием. В огуречном соке много минеральных солей, кальция, фосфора и натрия. В России в Глуховице и Нежин есть памятники огурцу.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
9: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За минувшую неделю огнеборцами Пермского края спасены 11 человек. Ликвидировано 94 пожара. К сожалению, на пожарах имеются погибшие и травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. С начала года на территории края зарегистрировано 44 возгорания сухой травянистой растительности. В Прикамье продолжается работа по комплектованию регионального подразделения отряда «БАРС» – боевой армейский резерв страны. Основная его задача – подавление вражеских беспилотных летательных аппаратов и защита воздушного пространства Прикамья от террористических посягательств с использованием беспилотных воздушных судов. Кандидатом в состав мобильной огневой группы отряда «БАРС» могут быть приняты граждане, отвечающие следующим требованиям. Возраст до 62 для старших офицеров, до 57 для младших офицеров и до 52 для сержанта и солдатов. Нахождение в мобилизационном людском резерве, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья. Кандидат заключает срочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На время действия контракта на бойца распространяются все права и обязанности военнослужащего. Для всех бойцов организовано двухнедельное обучение. Задачи будут выполняться исключительно на территории Пермского края для защиты воздушного пространства региона. Для предварительной консультации можно обращаться по телефонам военного комиссариата Пермского края 8-342-217-55-84 и 8-342-237-48-73. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про овощи рассказываю сегодня. Благодаря Петру Первому в Россию попал не только картофель, но и редис. Этот овощ в Европе и Азии был известен с древних времен, однако до России добрался только в 18 столетии. В корнеплодах содержится много природного антибиотика – фитонцидов. Однако тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря, есть редис нужно с большой осторожностью. В нем много эфирных масел. Сам по себе редис не горчит. Горький привкус появляется после нарезания или раскусывания, когда в плоде образуется гликозид горчичного масла.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про овощи рассказываю сегодня. Человечеству зеленый горошек известен более 5000 лет. Он стал первым овощем, помещенным в консервную банку. Железо, магний, кальций, йод, фосфор, витамины А, Е, ПП, В1, В2, В6, содержащиеся в нем, как и во многих овощах, не теряют свои питательные свойства ни при консервировании, ни при заморозке, ни при сушении. Блюда из зеленого горошка помогут урегулировать обмен веществ, нормализовать свертываемость крови, стать стройным и стрессоустойчивым.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Химик победил Югру и сравнял счет в финальной серии плей-офф ВХЛ. Итог игры 4-3. У гостей шайбы забросили Максим Кровяков, Димит Мансуров, Сергей Лукьянцев и Александр Беляев, на счету которого также результативная передача. У хозяев гола забили Сергей Теряев, Артем Попов и Максим Казаков. Счет серии до 4 побед стал ничейным 1-1. Третья игра пройдет 21 мая в Воскресенске. Агент Александр Клюев, представляющий интересы

0: полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутермина сообщил, что футболист покинет самарский клуб этим летом. Сутермин покидает «Крылья Советов» по истечению контракта. Переговоров с клубом не будет. В ближайшее время будет известно о новой команде Алексея, сказал Клюев в «Спортэкспресс». Сутермин перешел в «Крылья Советов» в июле прошлого года. В сезоне 2025-26 32-летний россиянин провел за команду 22 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Следующий поединок российского бойца Александра Шлеменко планируется 19 июня этого года на турнире АСА-204 в Омске. Промоушен изначально объявил, что его соперником станет соотечественник Рамазан Эмеев. Однако Эмеев снялся с турнира из-за серьезной травмы, полученной на тренировке. Новым оппонентом Александра станет болгарский боец Никола Дипчиков. У 41-летнего Шлеменко в профессиональных ММА 67 побед, 17 поражений, 1 ничья и еще один поединок признан несостоявшимся. Канада победила Данию на чемпионате мира по хоккею 2026. Итог 5-1. Единственный гол датчан на счету Ника Олесина. Сборная Канады возглавляет таблицу группы Б с 9 очками в 3 матчах. Дания идет на последней 8-й строчке. Команда не набрала ни одного очка за 3 игры. В следующем туре канадцы сыграют с Норвегией 21 мая. Дания в этот же день встретится со Словакией. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом. Только на

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: В мире установлено как минимум 7 памятников капусте. При этом капусту чтят как полезное растение. Только в китайском Цянси и немецком Штутгарте, в окрестностях которого испокон веков выращивается много капусты. В российских Саранске, Томске и Кемерово скульптуры капусты символизируют новую жизнь. Ведь детей, как известно, по одной из популярных версий, находят именно в капусте. В Великом Новгороде в 2011-м открыт памятник капусте как синониму слова «деньги», рассказывала интересно и небанальные истории про банальные такие простые овощи Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «Катаракта? Не слышал». Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новое автомобиль. 2-700-101-2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысячи многодетных семей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в них воспитываются свыше 230 тысяч детей. Ранее сообщалось, что многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50%. От прожиточного минимума в регионе. На эти выплаты претендуют те, кто с 1 января этого года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ. На базе полигона «Сафроны» в Пермском муниципальном округе создадут комплекс по обработке и утилизации ТКО. Об этом сообщили в краевом МинЖКХ. Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Кроме этого, проведут обустройство комплекса утилизации органической фракции, входящей в ТКО мощностью 120 тысяч тонн в год. Мощность экотехнопарка позволит обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае. Инвестиции в проект составят более 4 миллиардов 800 миллионов рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года. Пермский край планирует стать крупным центром спелеотуризма. Как сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович, планируется разрешить такую активность в 12 пещерах. При этом часть пещер будут открыты для обычных туристов, часть для профессионалов. В частности, для этих целей может использоваться Мечкинская пещера. В этом году ее изучат сотрудники Горного института Уроран и определят возможный режим ее эксплуатации. Спелеотуризм – это спортивный туризм. В мире около 700 пещер оборудованы для путешествий и преодоления препятствий с использованием специального снаряжения. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Самого доброго дня желает вам команда радио Соль-ФМ. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и все самые важные слова, что давным-давно должны прозвучать в течение этого дня в эфире радио Соль-ФМ. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/Соль-ФМ. Также для вас работает наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Можешь написать туда, увижу твое сообщение. Ну что, поехали.
0: «Соленый алло».

И вот они, первые сообщения в эфире Радио Салифэм. Пишет нам Наталья. Особенно большой привет отправляет она своей семье, сыну Дамиану, дочке Ангелиночке и мужу Игорю. Я вас безумно люблю. Еще привет любимой мамулечке Ольге Владимировне. Также есть у нас поздравления. Поздравления с днем рождения для Ольги Демидовой. С днем рождения поздравляет ее сестренки. Желают всего самого-самого-самого хорошего. Также заказали для нее песню Gaz of Brothers Fiesta. Скоро

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши приветы, поздравления, признания в любви и все самые важные слова, что вы хотите, чтобы все прозвучало в эфире радио СЛФМ. Алексей Коновалов пишет нам: привет Уралу из Сибири, привет Добрянка, привет супруге Ольге и моим детям, а также всем моим родным от Алексея из Ангарска. Далее сообщение прилетело от Гурбангулы Габова. Отправляет он привет коту под колпаком и попросил повторить еще 3 раза: кот под колпаком, кот под колпаком, кот под колпаком. Большущий тебе привет, пожалуйста, не надо больше отправлять такие интересные сообщения.

Как и всегда, диджей Джедай и также Ники Фо в ностальгию улетает в своих музыкальных композициях, в своих треках, конечно. И ты вдруг тоже решил поностальгировать. Вспоминай, кто сегодня отмечает свой день рождения, и вспомни, тогда-то, целый год назад ты был на год младше, поздравляю тебя и так далее. В общем, давай, вспоминай, кто отмечает день рождения, и поздравляй в прямом эфире. Алексей Краснов пишет нам. Александр, добрый день, рад снова тебя слышать в эфире. Здравствуйте, Алексей. Передаю привет Кваркена, своей красотульке Олесе, Осельке. Очень сильно тебя люблю, солнышко, пишет Алексей. Кваркена, вот это вот что? Это какое-то, не знаю, местоположение, потому что я что-то не знаю, что-то не успел я немножко заяндексить. Возможно, это какой-то поселок или же город. В общем, большущий привет отправляем Олесе, где бы она ни была, потому что она красотулька. Алексей рассказал только что, теперь мы знаем. Елена Ходько пишет нам: здравствуйте, Соль ФМ, мы на огороде, желаем всем сил посадить огород. Из Чердани данное сообщение прилетело. Да, за спиной, пожалуйста, следим внимательно, правильно садимся, правильно встаем. Об этом вам точно расскажут тяжелоатлеты, потому что они знают, как правильно тяжести поднимать, или хотя бы видео парочку посмотрите, как это делается, чтобы поясница не болела, вот как минимум.

0: Ваши приветы, поздравления, признания в любви, все самое важное в эфире Радио Соль ФМ именно только для тебя. Почему именно для тебя? Потому что ты наш слушатель, именно ты обязан взять и получить кусочек хорошего настроения. Тоже добавляй немножко. Каким образом? Просто пиши, отправляй все сообщения, привет, поздравления, признания в любви нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же на наш телеграм-канал Радио Solfm. Подписывайся, пиши туда. Итак, у нас есть музыкальная заявка как раз-таки от Елены Ходько, которая пожелала всем здорова и всем здоровья в огороде, в чердень отправляем, и также попросила зажигательную песню про смородину от Алены Росс в ближайшее время послушаем. Есть у нас еще несколько сообщений. Олеся Аристова отправляет огромный привет Сергееве и Розочке. Всем, кто с нами работают, отдельный привет по вам, скучаю, Олеся. Ну так что, тогда бросаю все свои дела и бегом на работу, раз скучно стало. Надежда Виноградова отправляет свое поздравление для Галины. Она Галину поздравляет с днем рождения, счастья, удачи и огромной любви также пожелала.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!

Вот она, музыкальная заявка от Нины Ивавин, только что прилетела. Также уже отмечает День джинсов, чем ее и поздравляем. Но на самом деле джинсы в последнее время что-то как-то слишком популярные стали, а никто обычные штаны уже не носит, да? Я уже забыл, когда последний раз обычные штаны носил. Хотя нет, я помню, неделю назад. А сейчас уже на шортах. Точнее, в шортах, а не на них. Так, у нас есть еще несколько сообщений. Я вот тут еще выбираю отдельно песни, которую нужно поставить. Вот она, все, поставил. Привет отправляем от Максима, любимой женушке Чузаевой Олечке. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Куртуковой и вообще абсолютно любую. Она любит каждую

0: музыкальным заявкам «Соленый орел», поэтому напиши прямо сейчас, я обязательно все озвучу. Итак, у меня на очереди сообщение от Максима. Отправляет большой привет Наде Соколовой. Пусть не печалится до конца рабочего дня, уже осталось немного времени. Далее, огромный привет адресуем Семенову и Олесе, пусть не грустит и остается такой же красивый и добрый. Дина, коллега по работе, подписалась. Здесь у нас еще сообщение, буквально только что оно прилетело к нам в группу ВКонтакте. Наталья Бажан пишет нам, отправляет она поздравления и большой привет в город Пермь любимому сыну Бахтину Александру и его девушке Алене. Желаю вам огромной любви, здоровья и счастья. Город Кизел, я рада за вас.
1: Соленый алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Либо Филатов и Кэрос специально назвали так трек, чтобы немножко колонку Яндекс.Алисы запутать. Знали эти, наверное, или знали о том, что, например, если попросишь Алису включить Филатов и Кэрос, включи музыку, она просто включит какую-то совершенно другую песню Филатов и Кэрос. В общем, можешь поэкспериментировать и потом рассказать, получается ли этот трек включить или нет. У меня на очереди последние сообщения на сегодня. У нас сообщение от Максима Николаевича. Он поздравляет своего отца с юбилеем, с 60-летием. Ганжи Николай Филиппович сегодня отмечает день рождения. Николая Филипповича поздравляем. Крепкого здоровья, удачных дней и только хороших дорог хочется пожелать. И всегда прекрасного настроения. Вместе с Максимом Николаевичем, собственно, поздравляем вас. Далее у нас сообщение от Анны. Она поздравляет свою любимую маму Никитину Ираиду с праздником, с днем рождения. Благодарю ее за все, что она делает для нашей большой семьи. Я очень скучаю, скоро приеду. Также большой привет от Светланы, своей любимой маме, папе, сестренке и самому любимому сынишке Денису. Я вас очень люблю. На этом все. Все сообщения я на сегодня озвучил. Следующие приветы и поздравления будут звучать уже завтра, точно так же, как и сегодня, в 16:00 начало по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую Ладу и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В первом квартале этого года Банк России выявил в Пермском крае одну организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Компания незаконно выдавала займы населению. Эксперты предупреждают, услуги нелегальных кредиторов оборачиваются для потребителей завышенными процентами, огромными штрафами за просрочку платежей или потерей залогового имущества. Чтобы избежать мошенников, необходимо проверить, легально ли работает финансовая компания, есть ли у нее разрешение регулятора. Информация обо всех участниках финансового рынка содержится на сайте Банка России. Также там публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В целом по стране в первом квартале этого года Банк России выявил 1400 нелегальных участников финансового рынка. В Северодонецк из Пермского края отправилась 15-я медицинская бригада из 5 врачей и медицинской сестры. В ее состав вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Они будут оказывать медицинскую организационно-методическую помощь в городской больнице. Отметим, медицинские работники Прикамья выезжают в Северодонецк с августа 2022 года. Органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают городу всестороннюю помощь в рамках соглашения между Пермским краем и Северодонецком, которое было подписано в 2022 году. Также наш регион участвует в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы и многое другое. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 9 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
7: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
8: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
11: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России летние каникулы для учеников невыпускных классов в текущем году начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше привычного срока. Профильное ведомство рекомендовало школам завершить учебный год 26 мая. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях. В Соликамске местная жительница после 15 лет работы в силовом ведомстве подала заявление на присвоение звания «Ветеран труда», но ей отказали, несмотря на наличие ведомственной награды. Тогда женщина обратилась в суд, где действия Министерства труда и социального развития Пермского края признали незаконными. Суд потребовал от министерства присудить спорное звание истицы, но ведомство в необходимый срок решение суда не выполнило. Судебные приставы взыскали с госоргана исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Только после этого женщине присвоили звание «Ветеран труда». В июне в краевой столице откроется первое в городе инклюзивное кафе. Здесь будут работать подростки с инвалидностью старше 14 лет. В основное меню войдут кофе, тортики и смузи. Всего планируется 16 посадочных мест. Как сообщает благотворительная организация «Счастье жить», уже сейчас идет оснащение инклюзивного кафе и студии кулинарных мастер-классов, ключевых пространств для обучения и трудовой интеграции подростков. Полное оснащение кафе планируется провести в ближайшие недели. В дальнейших планах развитие инклюзивных производств. Это сувениры, выпечка и кейтеринг от кафе. Кафе откроется в доме «Маяке» на улице Вижайской, 15, в пространстве, где подростки с инвалидностью смогут развивать свои таланты и становиться самостоятельными. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляют до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курсы валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну, что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утилизбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейдингу, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным

брендом с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Удачи!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 9 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За минувшую неделю огнеборцами Пермского края спасены 11 человек. Ликвидировано 94 пожара. К сожалению, на пожарах имеются погибшие и травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. С начала года на территории края зарегистрировано 44 возгорания сухой травянистой растительности. В Прикамье продолжается работа по комплектованию регионального подразделения отряда «БАРС» – боевой армейский резерв страны. Основная его задача – подавление вражеских беспилотных летательных аппаратов и защита воздушного пространства Прикамья от террористических посягательств с использованием беспилотных воздушных судов. Кандидатом в состав мобильной огневой группы отряда «БАРС» могут быть приняты граждане, отвечающие следующим требованиям. Возраст до 62 для старших офицеров, до 57 для младших офицеров и до 52 для сержанта и солдатов. Нахождение в мобилизационном людском резерве, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья. Кандидат заключает срочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На время действия контракта на бойца распространяются все права и обязанности военнослужащего. Для всех бойцов организовано двухнедельное обучение. Задачи будут выполняться исключительно на территории Пермского края для защиты воздушного пространства региона. Для предварительной консультации можно обращаться по телефонам военного комиссариата Пермского края 8-342-217-55-84 и 8-342-237-48-73. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!
2: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Химик» победил «Югру» и сравнял счет в финальной серии плей-офф ВХЛ. Итог игры 4-3. У гостей шайбы забросили Максим Кровяков, Демид Мансуров, Сергей Лукьянцев и Александр Беляев, на счету которого также результативная передача. У хозяев голы забили Сергей Теряев, Артем Попов и Максим Казаков. Счет в серии до 4 побед стал ничейным 1-1. Третья игра пройдет 21 мая в воскресенске. Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутермина, сообщил, что футболист покинет самарский клуб этим летом. Сутермин покидает «Крылья Советов» по истечению контракта. Переговоров с клубом не будет. В ближайшее время будет известно о новой команде Алексея, сказал Клюев в «Спортэкспресс». Сутермин перешел в «Крылья Советов» в июле прошлого года. В сезоне 2025-26 32-летний россиянин провел за команду 22 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Следующий поединок российского бойца Александра Шлеменко планируется 19 июня этого года на турнире АСА-204 в Омске. Промоушен изначально объявил, что его соперником станет соотечественник Рамазан Эмеев. Однако Эмеев снялся с турнира из-за серьезной травмы, полученной на тренировке. Новым оппонентом Александра станет болгарский боец Никола Дипчиков. У 41-летнего Шлеменко в профессиональных ММА 67 побед, 17 поражений, 1 ничья и еще один поединок признан несостоявшимся. Канада победила Данию на чемпионате мира по хоккею 2026 итог игры 5-1. Единственный гол датчан на счету Ника Олесина. Сборная Канады возглавляет таблицу группы Б с 9 очками в 3 матчах. Дания идет на последней 8-й строчке. Команда не набрала ни одного очка за 3 игры. В следующем туре канадцы сыграют с Норвегией 21 мая. Дания в этот же день встретится со Словакией. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 9 градусов. Днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
9: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите: «Катаракта? Не слышал». Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Ты на любимой волне.
11: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Even though it's a fruit, it's maybe I'm blind. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see clearer or are you deceived?

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысячи многодетных семей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в них воспитываются свыше 230 тысяч детей. Ранее сообщалось, что многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50%. От прожиточного минимума в регионе. На эти выплаты претендуют те, кто с 1 января этого года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ. На базе полигона «Сафроны» в Пермском муниципальном округе создадут комплекс по обработке и утилизации ТКО. Об этом сообщили в краевом МинЖКХ. Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Кроме этого, проведут обустройство комплекса утилизации органической фракции, входящей в ТКО мощностью 120 тысяч тонн в год. Мощность экотехнопарка позволит обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае. Инвестиции в проект составят более 4 миллиардов 800 миллионов рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года. Пермский край планирует стать крупным центром спелеотуризма. Как сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович, планируется разрешить такую активность в 12 пещерах. При этом часть пещер будут открыты для обычных туристов, часть для профессионалов. В частности, для этих целей может использоваться Мечкинская пещера. В этом году ее изучат сотрудники Горного института Уроран и определят возможный режим ее эксплуатации. Спелеотуризм – это спортивный туризм. В мире около 700 пещер оборудованы для путешествий и преодоления препятствий с использованием специального снаряжения. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I took the long road across the ocean.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а в чем разница между паводком и половодьем? Знаете же, что половодье – это ежегодно повторяющийся этап водного режима водоема. Его ключевая фаза наступает в одно и то же время года. На равнинных реках оно наступает весной из-за таяния снегов, а в горах смещается на лето из-за таяния ледников. В тропических регионах совпадает с сезоном муссонных дождей. Это длительный процесс, длящийся неделя, когда река постепенно забирает талую воду со всего бассейна. Что же касается паводка, он наступает внезапно и не привязан ко времени года. Он может последовать после сильного ливня, резкой оттепели или, например, разрушения плотины. В этом случае уровень воды буквально за часы поднимается до опасных значений. Половодье можно спрогнозировать заранее за несколько недель, тогда как паводок часто оказывается неожиданностью, поскольку он кратковременен и трудно предсказуем.
0: Территория фактов. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 9 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

как семья, мы большая. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 9 градусов. Днем до 21.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: 23:00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Весь город на одной волне. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.